ручкой, долня мотайка моя держай. Я не вилу с ногтя, пять дня карт, та упасть лапча, день дежу, дичь, так.